0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Russian language.
1: Вы слушаете «Русский час».
2: Русский час.
3: На волне 98.1 FM.
4: Здравствуйте, дорогие наши товарищи. Мы начинаем нашу программу, которая пятница, 4-го. И у нас сейчас вот в студии Лена Мануиленко.
5: Елена Герман. В Непале продолжают искать пропавших без вести после обрушения ледника, прорыва дамбы и мощного ливневого наводнения в Гималайском регионе. Уничтожены целые деревни на границе Непала и Китая. Власти Непала сообщили о более чем 4200 пропавших, сообщает CNN. С учетом данных из Китая, общее число погибших теперь составляет 939 и 4793 человека числятся пропавшими без вести по обе стороны границы. Непальские власти заявляют, что поиск рабочих, которые могли оказаться заблокированными в туннелях гидроэлектростанции, в настоящее время является приоритетной задачей. Более 900 рабочих на различных проектах, 592 иностранца из 23 стран пропали без вести в Тибете, вблизи ключевого пограничного перехода с Непалом. И мы выражаем искренние соболезнования семьям, близким пострадавших, погибших и пропавших без вести в этой природной катастрофе.
4: Там было сколько австралийцев, тоже жалко.
6: Ну, это очень туристический регион.
4: Они туда поехали просветляться, говорят, на них была там...
5: Да, там были...
6: Просветляться раз, второе, там треков очень много.
4: Да.
6: Которые люди...
5: Ну, вообще, они были как бы в курсе о том, что могло случиться. Никто не принимал
6: мер.
5: Там
6: это может случиться в любой момент.
4: В любой момент может случиться все, что где... В Новой Зеландии за землетрясение.
5: Не обращайте. Именно там, насколько я поняла ученых, которые выступали по этому поводу, они говорили, что дамба, которая загораживала эту самую воду, закрывала от возможного наводнения, она была выстроена вообще природой. Это был лед и глина, и мусор, который просто спекся и держал это озеро.
4: А когда в Новой Зеландии, в Японии может быть землетрясение, в Индонезии могут быть вулканы. Все, кто попадает в такие катаклизматические передряги, мы выражаем им всем соболезнования.
5: Да, мы всем выражаем соболезнования.
4: Ну вот, Лена, что у нас сегодня? День рождения. Чего у нас сегодня?
5: Ну вот день рождения игры «Что, где, когда». Помните музыку, которую мы все слушали по телевизору?
4: Да. Я, кстати, ее любила, а теперь
6: она мне чем-то напоминает фильм «Космическая Одиссея» 2000 Кубрика.
5: Так оно же, собственно, оттуда то самое есть. Он использовал то же самое.
6: Ну, в смысле, это они, наверное, использовали.
4: Ну, они ее переделали, да-да-да, мы все это все.
5: Они в конец приписали, что наша жизнь, игра Чайковского из
4: праздники.
5: «Пиковой дамы».
4: Возьми свои манеры на работу. А, вот.
5: Ну да, еще сегодня Международный день стрельбы из лука. Я когда-то пробовала стрелять из лука.
4: И попала кому-то в глаз.
5: Стреляли исключительно по целям в безопасной местности.
4: День дикой природы.
5: И день ленивых мам. Еще день наденьте бирюзовое. Вот почему-то бирюзовое очень популярно.
6: Вот, это мне нравится. День незнакомых дорог.
4: Да, это здорово. И перерыва на искусство на незнакомой дороге. День хомячка.
5: А мне день хомячка очень нравится.
4: У меня было два хомячка, они сбежали. И одна моя соседка с первого этажа звонит. Идите, заберите своих крыс, они тут шипят на всех, мы никто не можем в подъезд.
6: У меня была история, когда еще в России жило хуже. У меня трехметровый питон сбежал на соседский балкон. И так было стыдно идти объяснять, что мне надо вообще-то ваш балкон смотреть. Я не мог сказать, что это питон. Я сказал, извините, у меня ужик сбежал.
5: Могу рассказать историю про своего ужа. Мне привезли его с Дальнего Востока. Такой был ужик, безобидный совершенно. И для того, чтобы без очереди купить масло и яиц, в наше советское время, мы с подругой Танькой брали ужа с нами, наматывали на шею, шли в Моложку, и нам там все, толпа разгонялась, разбегалась моментально, и мы покупали все,
4: а я поехала в Казахстан, и там мы поймали, не в Алмате, а в Талдыкургане, мы поймали там ушастого ежика. И я его взяла с собой, и бабушка его с дури-то посадила моя в сумку, где у нас лежала провизия. когда мы утром встаем, провизии не было, был один толстый ежик. А потом мы его привезли домой, и у нас он за лето прогрыз дырку в цементной стене из ванны в кухню.
5: Батюшки.
4: И он так громко гремел по ночам, что мама его сказала: выпускаем твоего ежика на природу. Он жил на природе, пускай на природе живет. И мы его выпустили. А потом весной я пошла в лес.
5: И он тебя встречал.
4: Я нашла скелет ежика, и я думала, что это мой ежик.
5: Ну, не исключено, он бы наверняка не выжил.
6: Это же, как я понимаю, совершенно другая экологическая зона. Еще день вина Кьянти.
4: И съешь-то лишний десерт.
5: Кто-нибудь вином любит Кьянти? Вино Кьянти? Оно немножко грубоватое.
6: Я его помню.
5: Оно такое грубоватое, очень деревенский вкус.
4: Ладно, времени у нас в обрез, поэтому быстренько идем по тому, что нам кажется в этот день интересно.
5: Хорошо, 4 сентября в истории запомнилось тем, что в телеэфир вышел вот тот самый выпуск игры «Что, где, когда».
6: Основана компания Google.
5: Еще Сальвадор Альенде был избран президентом Чили. В США придумали колготки, а прима-балерина театра имени Кирова, это теперь Мариинский театр, как вам известно, Наталья Макарова получила политическое убежище в Великобритании.
4: По порядку. 1669 год. Предводитель казаков Степан Разин сбросил княжну и прибыл в Астрахань с повинной русским властям за разбои против персов и туркмен. А как дело было, можете погуглить.
5: Ну, это очень интересно.
4: Конечно, очень интересно.
5: Он, кстати, ту самую княжну вот и припер с собой. Это был такой поход за зипунами.
4: Вот, давайте...
5: Погуглите, поход за зипунами. Да. А в 1700 году в России Петром I учреждено первое центральное горно-геологическое ведомство «Приказ рудокопных дел».
4: В 1781 году 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес.
6: А в 1742 году состоялась одна из целого ряда русско-шведских войн.
4: Да, как всегда.
5: И шведская армия капитулировала.
6: Ну, по-моему, все последние войны этим и заканчивались.
4: В 1797 году Великая Французская революция, переворот 18-го фрюктидора.
5: Понимаешь, переворот, а ты его выговорить не можешь.
4: Да пускай себе.
5: Ладно, в 1799 году, это как раз через 2 года после начала...
4: Фрюктидора.
5: В Российской империи были ликвидированы городские думы. Павел I заменил их коронными коллегиями.
4: О, вот это мне нравится. Но в 1882 году в Нью-Йорке Томас Эдисон запустил первую центральную электростанцию и включил коммерческое электрическое освещение.
5: Но пока что всего для 85 платных членов.
4: Тогда что всего.
6: У нас эксклюзив, у нас лампочка.
4: Работает наконец-то, да-да-да.
6: В 1885 году в Нью-Йорке там же открылось первое в Соединенных Штатах кафе самообслуживания.
5: Ну да, а в 88 году изобретатель Джордж Истман зарегистрировал торговую марку «Кодак».
4: Любят же они сентябрь. В 1937 году, как мы сразу скаканули, Лига наций одобрила пакет создания еврейского и арабского государства.
5: Проект.
6: В 1940 году американская система трансляции «Колумбия» продемонстрировала цветное телеизображение.
4: Обалдеть, как давно это было.
5: Представляете, а у нас вообще ни сном, ни духом. 42-й год, Вторая мировая война, нацисты уничтожили гетто в Лунинце.
4: В 46-м году Михаил Зощенко и Анна Ахматова были исключены из Союза советских писателей.
5: А в 59-м году в США в продаже появляются колготки. Это эпохальное событие.
4: Да. Они только разве... А, ну потому что раньше были чулки.
5: Да,
4: раньше были чулки. Я когда читала, что в Англии были леди, носили чулки, и были очень популярны, уже к концу Второй мировой войны были популярны чулки со швом сзади. А так как их достать было трудно, и стоили недорого, поэтому леди рисовали себе бульоном, чернилами и бульоном из костей, которые имеют такой темно-коричневый цвет. И голодные собаки за ними бежали и слизывали эти швы.
5: Ну ладно,
6: ну, это по-моему, это байки. Городская легенда. Да.
4: Ну,
6: это...
4: вот такая прям была. Я верю, я люблю собачек.
6: Ну ладно, ты вообще очень во многое неправдоподобное веришь.
5: Я видела, как моя мама сама собой рисовала чернильным карандашом, слюнявила карандаш. Тогда были такие чернильные карандаши.
4: Были.
6: Ох, мы 1962 год, начало Карибского кризиса. Президент Джон Кеннеди предупредил Фиделя Кастро, что США всеми средствами парируют кубинскую военную акцию в зоне своих интересов. В тот же день Москва заявила, что непосредственная интервенция США против Кубы приведет к глобальному конфликту.
5: Ну, договорились.
6: И понеслось.
4: И понеслось, можно сказать, не только про 62-й год. В 64-м году НАСА выводит в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.
5: А вот это мне очень нравится. Я так его, так следили мы за ним, прямо вот затаив
4: дыхание. Да, было весело.
5: Дыхание, помню, в 1987 году, то есть уже перестройка фактически почти что началась в полную силу, в Москве завершился проходивший со 2 сентября суд над молодым человеком Матиасом Рустом, который был приговорен к 4 годам исправительных работ за незаконное пересечение границы, нарушение правил международных полетов, злостное хулиганство. Руст посадил свой маленький самолетик Cessna на Красной площади. Вызвал абсолютный восторг у свидетелей этой сцены бешенство у начальников военно-воздушных сил России. Он отбывал, а тогда еще Советского Союза, он отбывал наказание в Лефортово чуть меньше года, правда. Не 4 года, а в августе 88 года его освободили по амнистии в качестве жеста доброй воли в отношении Запада. Вот ведь.
6: А в 2010 году в Кентербери, в Новой Зелландии, случилось мощное землетрясение. Да, магнитуды 7,1 балл. Вот что напоминает нам о том, что все уязвимо.
4: Жуткая была вещь. Жуткая по разным причинам была жуткая вещь. Например, потому что очень многие люди, которые покупали там дома, mm-hmm. они уже потом ничего не покупали. То есть
5: знали,
4: ты как бы, у тебя уже даже и контракт unconditional, то есть ты уже как бы уже купил, и тебе вот завтра, послезавтра въезжать, уже, кстати, владельцы готовы были выезжать, и вдруг оказалось, что огромное количество домов не могут продаться, потому
5: вот,
4: что...
5: А ты тогда была уже там, real estate агентом,
4: да?
5: Да,
4: и ну, у меня, значит, кстати, дочка, знаешь, подруги, дочка mm-hmm. подруги, она была как раз в Крайстчерче в это время, ситуацию. И она входила в церковь, говорит, уже что было.
7: Кошмар. До сих пор покоя, и запах трав, и речки блеск, и глаз твоих волшебный блеск.

0: Перепись населения прошла во вторник, 11 августа. Участие обязательно для всех домохозяйств. Еще не поздно заполнить форму. Зайдите на census.abs.gov.au/russian или наберите 1-800-181-227. Одобрено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Station sponsor.
2: Новости к этому часу. Новости.
3: Мы приступаем к международным новостям. МВД и Министерство иностранных дел Германии возложили ответственность на Россию за попытку диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Об этом представители министерств заявили на пресс-конференции 1 сентября. Министр иностранных дел Германии Йохан Бадвулф заявил, что он распорядится закрыть российское консульство в Бонне и русский дом в Берлине в качестве ответной меры на диверсию в Лейпциге. Кроме того, россиянам ужесточат правила въезда в страну. Бадевулф уточнил, что консульство будет закрыто к 18 сентября. Он также добавил, что конструкция беспилотника, его компоненты, взрывчатые вещества и система детонации полностью совпадают с образцами, которые Россия применяет в войне против Украины и других гибридных операциях. Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ Германии на закрытие консульства и русского дома. Об этом сообщает РБК. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации.
4: Продолжаются велотекущие военные действия в Армузском
5: проливе. Да ни разу не велотекущие, цены на бензин прямо вообще ужасно.
4: Но это другой вопрос. Как бы цены высокие, а боевые действия велотекущие.
5: Они столько потратили за последнюю ночь ракеты и всего на свете. Ну да, ладно.
4: Ну да, удар был нанесен 30 августа. Соединенные Штаты ударили по двум ракетным установкам Ирана. Ну, я, кстати, проверил бы, не уверен, что уж так лишь это было в первый раз. Ну, в общем, написано, что ударили в первый раз за месяц по ракетным установкам Ирана на острове Ларк в Армузском проливе. Этот остров находится на расстоянии нескольких морских миль от иранского побережья. По данным Центрального командования США, в Иране готовились к запуску ракет с морскими минами в сторону Армузского пролива. А через несколько часов корпус стражи Исламской революции сообщил об успешном обстреле двух военных баз США на территории Иордании. Ну, впрочем, иранские новости – это вообще отдельный жанр. Это все такое вот сказочное.
5: А мне всегда нравится двор Трампа, когда он сидит, а за ним весь его двор стоит, и он говорит, что я, дескать, со всеми лажу, поэтому у меня так все хорошо получается.
4: Ну, красава.
3: Большинство жителей Исландии отказались возобновлять переговоры о вступлении страны в Евросоюз. После подсчета голосов 5 из 6 избирательных округов против выступили 52,8% участников референдума. За чуть больше 47%. Об этом сообщила местная телекомпания RUV. Оставшиеся голоса не смогут существенно повлиять на результат. При этом в столице Рейкьявики большинство жителей, это почти 54,5%, поддержали евроинтеграцию. Противники такого шага опасаются, что членство в ЕС ограничит суверенитет страны и поставит под угрозу контроль над ее рыболовными ресурсами.
4: Я бы еще один тут момент отметил. Дело в том, что Исландия культурно очень к Норвегии близка, а Норвегия никогда не входила и не входит в европейское сообщество.
3: И не планирует.
4: И не планирует, да. Поэтому тут еще вполне вероятно, вот это вот чувство культурной, цивилизационной солидарности с Норвегией тоже роль сыграло, потому что это ближайшая страна, и если они не в ЕС и прекрасно живут, нам-то это зачем тогда? Да.
5: Давайте, читайте последний.
4: В Малайзии устроили необычный отель внутри двух самолетов Boeing 747. Оба Боинга когда-то возили пассажиров. Один летал у Pan Am еще с 1970 года, второй у Japan Airlines. Теперь оба Боинга, когда внутри них организовано 18
5: комнат,
4: этих номеров с кроватями, ваннами, люкс номеров с гостинами, да, и мини-барами. Причем дизайн каждого из этих номеров посвящен отдельной стране. Под самолетами сделали бассейн и искусственный пляж, рядом есть спа и рестораны. Ночь стоит от 1296 рингитов, но это не очень много.
5: Немного.
4: Да, отель называется 1975 Avenue and Hotel и находится в Джохар-Бару в 20 минутах на машине от аэропорта. Ну, так, как бы идея забавная, но...
5: Ну, их же много таких отелей по самолетам, ресторанов
4: ну,
5: по самолетам.
4: Ну, да, не мой немножко
3: профиль. Ну, бывший лайнер, вот, например, королева Елизавета, Виктория, пардон, на нем когда-то ходили, так сказать, туристы в круизы,
5: ну,
3: а теперь
5: на Бали
3: она стоит на приколе в Лос-Анджелесе, и там тоже отель открыт.
5: Там несколько таких отелей, да. В Америке, по Европам, в Англии есть такой отель, на Бали есть два отеля в самолетах. Но вообще интересно, вот еще один в Малайзии.
3: Причем он же лакшери.
5: Да.

0: новости к этому часу. Новости.
1: А у нас русские новости.
2: Ну да, российские новости. Сайт Кремля.
1: Российские.
2: Опубликовал часть стенограммы разговора лидеров России и Индии на саммите ШОС в Бишкеке. Премьер Индии Нарендра Моди призвал закончить войну с Украиной на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал, этого требует все человечество, нам нужен конец войны, а не война без конца, сказал Моди. Мы по этому пути двигаемся, ответил Путин.
1: Вообще, надо сказать, что они пытались избежать упоминания Украины как только можно. И, в принципе, в резолюции Украина не была никак названа, а руководитель Китайской Народной Республики все время называл войну конфликтом. Так что,
3: вот. Ну, любая война конфликт.
1: Любая война конфликт.
3: Вот холодам повернулся, ну, в северном полушарии, а Россия в очередной раз объявила о намерении эскалировать удары по украинской энергетике. Армия Российской Федерации в соответствии с полученными указаниями, по их словам, приступила к подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Что-то в этом очень знакомо, поскольку последние, по-моему, года три они этим и занимаются в это время. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Министерство назвало будущие удары ответом на атаки по российской гражданской инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса. 22 августа Путин обвинил Украину в том, что она сама выпустила джина из бутылки, начав наносить ущерб экономике России, за что она получила ответ. Скучно, девушки, потому что и на этот российский ответ найдется соответствующий украинский ответ. Если Украине кто-то еще будет помогать заменить уничтоженные крупные объекты энергетической инфраструктуры, тут России вряд ли кто-то будет помогать.
1: Так, а я тут с Моди. А я тут с Моди. Давайте прекращать все войны уже вообще. Все.
3: Кроме тех, которые ведет Индия, если это и выгодно.
2: Путин сообщил, что Россия поставляет Ирану необходимое оборудование. На фоне противостояния с США, конечно. В ходе встречи с президентом Ирана российский лидер заявил следующее. В этот непростой период мы стараемся оказывать вам необходимую поддержку. Мы обсуждали с вами этот вопрос. Мы поставляем вам необходимое оборудование. Путин не стал уточнять, что именно входит в категорию необходимого оборудования. Но Пезешкиан ответил, я уверен, что мы победим.
3: Естественно. Ну, и последняя новость, она, так сказать, в том же ключе. По данным Королевской канадской конной полиции, Россия – главное зарубежное направление, куда попадают украденные канадские машины, заявленные в Интерпол. Контрабандисты нередко везли их через Объединенные Арабские Эмираты, также выявлены маршруты через Грузию, Казахстан, Киргизию и Литву. По данным Интерпола, которые приводит Нью-Йорк Таймс, с февраля 2024 по июль 2026 организация получила почти 5000 сообщений о том, что украденные в Канаде автомобили были обнаружены в России. Особенно высок спрос на пикапы Dodge Ram, Toyota Tundra и Ford F-150.
1: Сколько же воруют машин-то в Канаде?
3: Главное, как их вывозят. Я понимаю, они как улетают туда, что ли?
1: Ну, большая часть, конечно, самолет, может быть, идет с этими, ну, не знаю, танкерами по морю, я не знаю, через Литву.
3: Да, по идее, такие танкерами, если их везут через канадские порты, там таможня должна досматривать.
2: Ну, им приплати, они выпустят все, что
3: значит,
2: хочешь.
3: Ну, значит, так хорошо работает.
1: Самой таможни, знаешь, самой таможни там сильно не заплатишь, что должны быть руководители чины выше, чем
2: таможня. Я думаю, что Канада в этом тоже участвует.
3: Нет, вот иногда бывают справедливые вещи, а иногда они какие-то очень двусмысленные.
1: Да,
3: что когда канадцы жалуются, что 5000 канадских машин было угнано в Россию, это не могло произойти. Зайти без того, чтобы у вас в Канаде были открыты двери для экспорта краденого.
1: То есть зачем тогда дают жаловаться? Либо это должно скрываться, либо не должно жаловаться.
2: Они не жалуются, а просто доводят до сведения, как бы сообщают.
1: А как вам разрешили довести до сведения?

0: Новости к этому часу. Новости.
1: Наконец, новости Австралии. Австралия будет самым безопасным континентом на Земле в случае возникновения в мире глобальной катастрофы. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на научные исследования. Но я не очень верю в глобальные катастрофы. Во-вторых, вот сегодня Daily Mail написал, что австралийский континент будет самым безопасным. Через неделю он напишет: австралийский континент, да, обречен на скорую гибель.
2: Потому что к нам движутся все айсберги.
1: Поэтому эти газетные сенсации. Да, да.
2: Но, знаете, был такой интересный вариант такой. Спросили, составили список 50 самых лучших для проживания городов мира. Ну и там, естественно, были города, которые, ну вот, открывай эту карту и смотри, столица там, у них там был там Токио, у них там было Осло, у них там был Сидни. И на 49-м или на 48-м месте был Мом-Жанейро. И некоторые люди типа: Мом-Жанейро, это что? Может, и был нарисован флаг Индии. Может, это типа город в Индии, такой маленький, такой всем известный, такой просто замечательный город, о котором никто не знает. И вообще, как это такое, что это такое? Бросились смотреть, бросились разговаривать с искусственными интеллектами. Оказалось, что этот список составлялся искусственным интеллектом. Он объединил Мумбай с Рио-де-Жанейро. Написал, что, дескать, Мом-Жанейро.
1: Ну, это тоже, мне кажется, во-первых, не очень правдоподобно. Во-вторых, давненько я у искусственных интеллектов таких ляпов
2: ошибок
1: не встречал.
2: Да, может, он просто пошутил. Такое тоже бывает.
1: Да, шутить он иногда может.
2: Сережа, следующая новость твоя.
1: Австралийская компания QCTRL.
2: Q-Control.
3: Q-Control.
1: Central. Ну, хорошо. Central. Central. В общем, и так. Клавиша, короче говоря, такая, которая Control. На компьютерном клавиатуре, провела в Коралловом море испытания квантовой навигационной системы GraveNav, способной определять местонахождение судна без GPS и других спутниковых сигналов. Система ориентируется по изменениям гравитационного поля Земли и сопоставляет измерения с заранее заготовленными гравитационными картами. В основе GraveNav лежит квантовый датчик, способный фиксировать очень небольшие изменения гравитации. В отличие от GPS, ему не требуется принимать сигналы спутников или обмениваться данными с внешней инфраструктурой. Это делает технологию пригодной для районов, где спутниковая навигация недоступна. Подавляется средствами радиоэлектронной борьбы или подвергается подмене сигналов. По итогам демонстрации Q-Control заявила о точности определения местоположения на уровне примерно одной морской мили. Или, ну да, это не очень много. Или около 2 километров на дистанции 83 километра, что более чем в 10 раз превосходит стандартные инерционные
2: При
1: резервные
2: этом они
1: системы.
2: Сделали это размером с игральную карту. И уже и Америка, и Канада, и Европа заинтересовались этими аппаратами. И вот прям... Ну, вообще, мы молодцы, как всегда.
3: Полиция австралийского штата Нью-Йорк-Уэльс расследует необычную кражу на устричной ферме возле города Арин. Неизвестные похитили около 400 000 рублей, находившихся более чем в 300 специальных мешках. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс расследует необычную кражу на устричной ферме, где неизвестные похитили вот это вот количество молодых устриц. И правоохранители обследуют ферму и просят откликнуться всех, кто располагает информацией о судьбе сотен тысяч моллюсков. Помогите полиции.
2: Да их уже, наверное, съели. Уже, наверное, доедают кто-то там.
1: А вот типичная и достаточно скандальная новость. Ну, в общем, эту проблему всем почти знакома. Крупнейшие кинофестивали Сиднея и Мельбурна, а также австралийское общественное вещатели ABC и CBS отказались показывать документальный фильм «Cancelled», посвященный антисемитизму и давлению на еврейских деятелей и культуры после нападения Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщил автор фильма, режиссер Дэнни Бен Маше. В частности, фильм затрагивает историю публикации личных данных примерно 600 еврейских представителей творческой среды после 7 октября. Бен Маше заявил, что отказ ведущих культурных институций от картины, по его мнению, лишь подтверждает ее основную идею. Да, это реально большая проблема, не очень... может быть, бросающаяся в глаза, но по сути...
4: Ну, евреям в Австралии, наверное, уже как бы пришлось задуматься, не пора ли отсюда валить, что называется.
1: Ну, в общем, да, как бы ситуация...
4: Ситуация, прям скажем, не
1: как
4: очень
1: как нееврей скажу, что ситуация выглядит в моих нееврейских глазах очень тревожной. И, во всяком случае, левый лагерь австралийского общества совершенно... остроту проблемы не чувствует, не понимает и отрицает. И это
2: а
1: трагично.
2: Те, я, кстати, читала новость, что на Бали владелец джима запретил туда вход на то, чтобы позаниматься джимом, трем еврейским служащим армии. У меня, конечно, вопрос, как он определил на Бали, что это еврейские служащие.
4: Носить кипу,
2: может, например. У них были какие-нибудь там кипы или там какие-то шевроны или еще что-то.
1: Ты имеешь в виду военнослужащих ЦААля?
2: Да, наверное, да.
1: Ну, по документам, они же, если записываются в
4: этот
1: они же паспорт предъявляют.
2: То есть это, в принципе, мировой такой, как бы, тренд, я бы сказала, ну, не только в Австралии, это... много
4: не
2: где.
4: Не сегодняшнего дня тренд,
1: ну, не сегодняшнего дня, но просто сейчас, как бы, во-первых, это очень острый характер, антиизраильское хейтерство такое приобрело, и во-вторых, ну да.
4: Я думаю, Израиль переживет. И тем не менее, я хочу все-таки еще одну новость прочитать, потому что Лена сомневается, была ли она уже озвучена. А мне она нравится.
2: Мне тоже нравится.
4: Я хочу прочитать о том, что в Австралии ученые превратили тараканов в киборгов. На
2: маленькие
4: самом деле.
2: Такие наши большие тараканы.
4: Но они здоровенные тараканы, на самом деле.
2: Да,
4: в России
2: большой.
4: Таких, ну, может быть, сейчас уже и есть, но я, например, в жизни не встречала.
1: В России таких не делают.
2: Да, она...
4: да, да. А вот наши ученые австралийские вживили им микрочипы, электроды для дистанционного управления, об этом сообщает The Guardian. Насекомые теперь могут проникать в узкие щели и там находить людей под завалами после землетрясений. Тараканы с имплантантами способны передвигаться... С имплантами. Передвигаться по заданной территории. Встроенные микрофоны, датчики движения помогают обнаруживать дыхание, сердцебиение под обломками. И в ходе испытаний насекомые успешно находили имитаторы дыхания на глубине до нескольких метров. То есть испытания прошли достаточно успешно. И в отличие от громоздких роботов, киборги-тараканы практически не расходуют энергию. Покорми вовремя хлебными крошками, и все. Их естественная способность ориентироваться в темноте и лазать по вертикальным поверхностям еще дает еще одно преимущество. И ученые, конечно, признают, что до массового применения еще далеко, но надежды, опять же, уже
2: тараканов есть. Тараканов у нас много.
4: Тараканов много. По крайней мере, нашли

0: Ну вот, а у нас в гостях сегодня, после долгого-долгого отсутствия, Серёжа. Серёжа.
1: В очередной раз. Он сегодня уже второй раз. С нами,
0: вот,
1: чему мы очень
0: смотри,
1: рады.
0: Лена тут принесла: политика Павла I стремилась к жесткой централизации власти. Он отменил екатеринскую жалованную грамоту городам, упразднил выборные городские думы и передал сословное управление в руки полиции.
2: Я ему таких советов не давал.
0: Скажи нам,
1: про это разговаривать.
0: Подождите,
1: сегодня.
0: Серёжа, скажи нам, на твоем этих Соломоновых островах, у них там как была екатерининская политика или как Павла I политика?
1: Или они, да,
0: и
1: да,
0: что тебе ближе?
2: Слушай, я даже вообще-то вопроса не понимаю.
0: Ну вот Соломоновы острова, у них демократия или не демократия? Или централизованное управление?
2: При Екатерине там... демократии так же, как при Павле, не было.
0: Хорошо.
2: Это меня очень смущает.
0: Хорошо, не было демократии. А как на Соломоновых островах дело с демократией?
2: На Соломоновых островах с демократией как раз дела обстоят...
1: Суверенная демократия.
2: Ну, вполне суверенная, но Соломоновы острова по уровню... как бы работоспособности демократических процедур.

0: функционирует.
1: А много это сколько?
0: Ну, 12, наверное, партий.
1: И они какие? Они демократические, либеральные, партии труда, партии любителей пива. Какие значит, там партии?
0: Соломоновы острова – страна бедная.
1: Но партии там
0: страна, разбитая на множество островов, на которых живет масса этнических групп. Инстинктивно мы ожидаем, что партии в такой стране должны быть построены по этническому принципу. То есть, вот типа вот наша партия такого-то острова, а наша партия такого-то острова, и они лезут там стенка на стенку. А это то, чего я ожидал.
1: Да.
0: В реалии оказалось, что там партии основаны по профессиональному признаку. То есть там есть партия, которая выступает за интересы лесодобытчиков, лесообработчиков, торговцев лесом. Есть партия, которая выступает за интересы рыболовов, рыболовцев.
2: То есть, скорее, профсоюзы какие-то.
1: Да, я хотела сказать, за ними стоят профсоюзы
0: это
1: или как?
0: Нет, я не думаю, что там какие-то сильно развитые профсоюзы, но там вот... Да, там именно... очень интересно, что не по этническому принципу
2: профсоюзному, какому-то профессиональному, да, направлению.
0: В большей степени, да. И в какой-то степени там партии различаются между собой по общей ориентации на внешнеполитический союз, например, с Австралией или с Китаем в большей степени.
2: И какие у них склонность к чему? Преобладает.
0: Склонность у них, как или практически зависит, в любой демократической стране, примерно половина на половину, да. Отношение к Австралии и Китаю, скажем так, вот в массе соломонийского населения, оно довольно сильно отличается, потому что, с одной стороны, Китай готов вбухивать в качестве внешнего спонсора в Соломоновы острова довольно большие деньги, с другой стороны, те граждане Соломоновых островов, с которыми я на эту тему беседовал, они все подчеркивали, что китайцы, они просто не учитывают психологию местных жителей, они мало интересуются тем, чего сами жители Соломоновых островов считают важным. То есть вот самое яркое как бы вот знак китайского присутствия, китайской экономической помощи, это строительство очень большого национального стадиона в Ханьяре. Практически все, кого я спрашивал, говорили, мы страна маленькая.
2: Зачем нам такой
0: стадион? Так сильно спортом не увлекаемся, чем нам такой огромный стадион. Но на любых мероприятиях он оказывается примерно полупустым. Вот. С другой стороны, меня очень удивило такое вот, скажем, спокойно доброжелательное отношение к Австралии. Я ожидал, честно говоря, чего-то такого больше, знаете, вот в этом в модном сейчас постколониальном ключе, что типа вы когда-то там были
2: белые колониалисты.
0: Mm-hmm. Не, нормально. Соломоновы острова остаются королевством. Я присутствовал на великолепном, как бы вот в пределах местного бюджета празднования дня рождения нашего короля. И вот эти вот британские институты, связь с Австралией, связь с Великобританией, это все живо, к этому относится без какого-то, знаешь, вот без чрезмерного восторга, но с большим уважением, очень конструктивно, как и в принципе, меня вот удивило то, до какой степени нормально, адекватно воспринимается история взаимоотношений Соломоновых островов и с Австралией, и с Соединенным Королевством. То есть на Соломоновых островах, я бы сказал, это интерпретируется гораздо спокойнее, доброжелательнее, чем это можно вычитать в либеральной, в левой австралийской масс-медиа или в британской, потому что очень с большим уважением отзываются о роли, которую сыграли британцы в создании современной цивилизационной инфраструктуры Соломоновых островов, потому что до прихода британцев очень большую роль играла межплеменное насилие на Соломоновых островах, и жители Соломоновых островов славились тем, что, как яростные людоеды. Вот. И вот роль, которую сыграли миссионеры, роль, которую сыграла британская колониальная администрация, она очень высоко ценится, потому что многие жители Соломоновых островов говорили мне, что они создали нам

0: основы нормального цивилизованной жизни, которую мы продолжаем сейчас. И более того, меня очень удивило то, насколько на Соломоновых островах, я не говорю, что это Соломоновые острова — это демократия, то есть там есть такое мнение, но очень многие люди, с которыми я общался, очень доброжелательно вспоминали о том, что в 19 веке у многих жителей Соломоновых островов, особенно острова Малаиты, была возможность несколько лет поработать в Квинсленде на сахарных плантациях, благодаря чему Соломоновы острова получили свой современный язык, который называется Соломонian Pidgin. То есть это...
1: Смесь английского?
0: Это даже не смесь английского, это очень упрощенный английский язык, построенный, фразы строятся на основе меланезийской грамматики. Он действительно возник на сахарных плантациях Квинсленда, куда привозили представителей разных племен. Они не могли общаться на своих языках, потому что, ну и не могли, соответственно, общаться с собственниками этих плантаций. И в итоге выработался вот такой вот язык, на котором сейчас Соломоновы острова говорят. То есть есть официальный английский язык, который, во всяком случае, вся...
1: В школе учат?
0: Это очень тоже такой, знаешь, вот вопрос, что значит в школе. Соломоновы острова – это острова, где есть один город, город дорогой, уровень цен там примерно как в австралийских городах, ну, за некоторыми исключениями а что-то зарплаты? Дороже, зарплаты ниже, естественно, и намного ниже. Вот, хотя намного выше, чем можно было бы ожидать для такой страны, но большая часть населения Соломоновых островах, по сути, продолжают жить в маленьких деревнях, где единственной социальной инфраструктурой зачастую является церковь какой-то христианской конфессии, и школы не совсем бесплатные, они как бы очень дешевые. По-моему, чуть-чуть...
1: Но 20... родителям надо захотеть, чтобы отдать туда ребенка.
0: Родители должны иметь источник финансовых денег.
1: Да,
0: потому что если представить себе обычную деревню на Соломоновых островах, там просто нету источников денег. То есть люди живут, не голодают. То есть у них есть банановые плантации. Да, да, они ловят рыбу. У них часто есть солнечные батарейки, чтобы там телефон зарядить, там даже маленький телевизор посмотреть. Да, но при этом очень часто нету вообще никаких вот денег, и люди с натуральным хозяйством ведут. А школы должны каким-то образом оплачивать ручки, тетрадки, по минимуму хотя бы. Многие школы частично спонсируются церквями, частично государством, но, как правило, они требуют хотя бы небольшой $20 в месяц оплаты со стороны родителей, которые есть далеко не у всех. А с другой стороны, у меня не сложилось впечатление, что это какое-то является знаешь, катастрофической проблемой, потому что вообще вот тоже очень яркое впечатление – это умение жителей Соломоновых островов, что называется, по одежке протягивать ножки. То есть они не ставят перед собой слишком завышенных амбициозных задач. Они прекрасно, очень здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что страна не богатая, у страны не так много вариантов развития, и нужно как-то вот в этих пределах
1: функционировать,
0: то есть, выживать. То есть общее впечатление контринтуитивно, это не то, с чем я туда ехал, что это страна полная проблем, но страна достойная уважения, потому что люди трезво реально смотрят на себя.
2: А у меня два
0: вопроса
2: сразу появилось по твоему рассказу. Первый вопрос. Ты говоришь, страна бедная.
0: Да.
2: А кто все эти партии субсидирует? Потому что даже предвыборная кампания стоит достаточно дорого. И как-то это вот организовать, особенно по деревням, где мало кто, как ты говоришь, и грамотно, и читать умеет, это же надо как-то прийти, как-то за себя агитировать. То есть, знаешь, как... И второе, сколько у них там, кто у них занимается телевидением вообще, сколько у них каналов, есть ли у них государственный канал, есть ли у них телестудия, и то есть на каком языке вообще вещает телестудия?
0: На хорошем английском, у них есть телевизионная станция. Я телевидение и в Австралии не
2: деревням,
0: смотрю,
2: я понимаю, но там есть вообще по деревням телевидение? Вот ты говоришь, у них есть маленький телевизор. Что они смотрят там по телевидению?
0: Ну, есть национальное телевидение.
2: Но они как фильмы снимают, там сериалы про Соломоновы.
0: Ну, какие-то какие-то дискуссии вот о проблемах Соломоновых островов, что, поскольку демократия, там, да, действительно, это все дискутируется. Да. Первый вопрос...
2: А если это вот интерес вот к этой проблемам у людей, жителей деревни, например?
0: Да, безусловно, потому что там просто и в политике в основном-то обсуждаются не какие-то абстрактные проблемы, а реальные проблемы, то есть... Вот у нас денег совсем нету, но что мы можем сделать, чтобы сделать жизнь деревни более... Как правило, это, значит, как обеспечить самое минимальное медицинское обслуживание? Потому что вот это острая проблема.
2: Да, да.
0: И, ну да, там фельдшерские центры создаются. Где-то это лучше работает, где-то это хуже работает. Есть иерархия ответственности между центральным правительством, правительствами провинции, местными какими-то властями. Опять же, вот это все... Там мне очень нравится, что там... Очень многие вещи решаются
2: быстро.
0: Не то чтобы быстро, они есть свой вклад вносит центральное правительство, свой вклад вносит правительство провинции, свой
1: то есть
0: вклад.
1: Как-то
0: вносит...
1: договариваются.
0: Да, да, то есть развита кооперация, развита инициатива местная. Все это, еще раз говорю, это не бросается.
2: Сколько у них вообще мест в парламенте? Вот, допустим,
0: 50.
2: Идут выборы.
0: Да.
2: Ты назначен политтехнологом какой-то партии. Что ты вообще будешь
0: там
2: делать?
0: Там нету политтехнологов.
2: Как они вообще партии? Начинают? Как они вообще начинают дебаты хоть о чем-то?
0: Ты знаешь, вот...
1: По наитию учатся.
0: Первый же твой вопрос, он очень такой, знаешь, вот типичный именно для российской культурной среды. Потому что я регулярно участвую как политический активист в австралийских выборах. Я знаю, что у нас никакие деньги, по сути, не тратятся. То есть,
2: не тратятся. В Австралии нету.
0: Ну, да. Так и на Соломоновых островах не тратятся. Это совершенно нормально.
2: Это
0: работа.
2: Совсем не австралийский. Не русские, это больше как американский вопрос, потому что в Америке тратятся огромные деньги на предвыборные кампании, огромные средства, огромные...
0: Ну, скажем так, это может быть, да, это американская, российская, вот это вот гипертрофированная увлеченность манипулированием общественным мнением. Нет, на Соломоновых островах все дешево, просто, очень естественно. Опять же, не надо идеализировать. То есть вот то, что просто естественно, это не значит, что они решают все свои проблемы. У них полно склок. У них большая проблема еще в том, что очень значительная часть депутатов – это не представители политических партий. Это независимые депутаты, которые там вот... Ну, вот человек там...
1: Самовыдвиженцы.
0: Самовыдвиженец, типа, да, который там что-то где-то пообещал. Проблема с ними в том, что они вот сейчас могут поддержать правительство, через два месяца скажут, нет, что-то нам уже этот разонравился.
2: Импичмент тебе.
0: Да, да, да, да.
2: И
0: да.
2: Сколько у них правительство стоит у власти? Вот. У них парламентская республика или президентская?
0: Не может быть президентская республика, потому что Соломоновы острова – это королевство Его Величества, короля Австралии, Великобритании,
2: то
0: Соломоновых островов.
1: Они члены
0: вот,
1: Союза.
0: У них парламент, премьер-министр. Каждое правительство опирается на коалицию 3-4 партий политических, какого-то количества независимых депутатов. В среднем это зависит тоже, знаешь, вот, на протяжении десятых годов там более стабильно по 5 лет находились у власти правительства. Вот во время примерно года моего пребывания на Соломоновых островах правительство сменилось. То есть правительственная коалиция распалась, прошел вотум недоверия, сформировалось новое правительство. Менее вот прокитайская, более проавстралийская, которая мне показалась... Ну, вот еще раз говорю, что общее впечатление, что там и то правительство было неплохим, и это правительство оказалось нехорошим.
1: Ну, вот про криминалитет, то есть, в принципе... про криминалитет, пожалуйста. Вот про карманника ты намекнул. Расскажи,
0: да,
1: пожалуйста.
0: Значит, опять же, контринтуитивно, и это, видимо, связано с тем, что Соломоновы острова... Там очень слабо развита туристическая инфраструктура. То есть это не туристическая destination, в отличие от Фиджи, например, в меньшей степени Вануату. И поэтому люди не развращены большим количеством туристов с отвисшими челюстями и набитыми деньгами карманами. То есть уличная преступность минимальная. Карманников, по сути, как я понял, ну,
1: своих грабить как-то неудобно.
0: Это преувеличение, наверное. Но примерно два, вот одного из них я в лицо знал, потому что он два раза пытался залезть мне в карман. Один раз совсем неудачно, потому что я его запомнил. Вот, и после этого мы с ним на остановке очень холодно так смотрели друг на друга и слегка кивали головами. Там типа, я вижу тебя, да, вижу, что ты меня видишь. Вот. При этом довольно большой проблемой, опять же, с точки зрения самих жителей Соломоновых островов, является домашнее насилие. Но у меня такое вот ощущение, опять же, я много наблюдал просто вот уличную жизнь. Я на работу ходил пешком, с работы пешком, в принципе, по городу много ходил, что у них довольно высокие стандарты представления о том, как люди должны себя вести. И даже такая вот, когда люди позволяют себе немножко руки распускать, это воспринимается как что-то, ну, совершенно из ряда вон выходящее. То есть вот
1: мое манеры, сэр.
2: Это как жить в деревне. То есть ты что-то делаешь, а деревня может с этим согласиться, а может не согласиться. Ты хорошо, конечно, что жену бьешь, но слишком много бьешь.
0: Ну, да, но опять же, вот мое впечатление довольно сильно отличается от того, что от того впечатления, которое создают местные средства массовой информации. Они этот момент педалируют и строго к этому относятся. Мое впечатление было, что женщины там обладают очень большим влиянием. Вот, не совсем в европейском стиле. Это не политическое лидерство. Но в каждой семье женщина, как правило, очень влиятельна, потому что во многих ситуациях на женщинах держится вот это натуральное хозяйство в большей степени, чем на мужчинах. Вот. И зачастую у женщин просто больше денег.
2: Они их лучше умеют.
0: Или больше ресурсов. Да.
2: Или они сильнее. И побить могут больше.
0: Да, но при этом, конечно, как во многих таких обществах, проблему составляет периодическое, спонтанное, несколько такое политизированное насилие. То есть, говоря попросту, раз в несколько лет соломонийцы устраивают китайские погромы, потому что китайцы контролируют всю местную торговлю, и за это их многие недолюбливают.
2: Сережа, мы с тобой продолжим следующую пятницу.
1: Сколько всего интересного.
2: Я тебе говорю, мы можем вообще с ним говорить часами.
1: Спасибо.
2: А мы прощаемся с вами. В Брисбене начинается весна, а это значит почти лето. Температура, говорят, будет следующие три дня. 38 градусов.
1: Нам обещали.
0: Мы желаем. Но сегодня уже было очень тепло.
2: Мы желаем хороших выходных.
1: Скоро купаться в бассейне.
2: Вообще здорово. До свидания.
1: Всего хорошего.